0: трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сосайбутик Авилла». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
7: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
8: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
11: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
12: А что, в меня нельзя влюбиться?
13: Что, если ты узнаешь, кто я?
14: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
15: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
16: Что, понравилось быть человеком?
13: Человеком быть больно.
15: 6+.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Моя игра, моя игра, она...

0: Всем привет! Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: это мы.
1: Всем привет, это Джакалин.
2: С вами Полина Гагарина.
3: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
4: Это Эльвира Тен.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Всем привет, это группа «Астудио».
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: Это Ханна.
9: С вами Джиган.
10: Всем привет от группы «Пицца».
11: Слушай новое радио.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Мари Краймбрей.
14: С вами Тима Белорусский.
15: С вами Лена Темникова.
16: Мы группа «Би-2».
17: Новые.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Это «Звонки».
20: Всем привет, это Мэри Гуд.
21: Мегалибри и Мави.
22: Меня зовут Ёлка.
23: С вами Джонни.
24: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: newradio.ru
0: Новое радио.

Media. Сильно.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина»

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
3: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
2: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Супер-хиты, супер-новинки, супер-новинки.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». Угарен 102-240-247-95-05.
2: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков.

0: Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

Нове радіо. Радіо.ру.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
3: Джейку J7. Впечатлить друзей.
2: А Moda и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
0: Новое радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-842-06.
4: Реклама. Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: крас-шина.дом.рф.
1: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. В понедельник в 18.00. Музыкастинг. Финал конкурса. Участвуют. Все еще я люблю тебя. Настя Гладиль.

0: Смотри, слушай, голосуй на новом. В понедельник в 18.00. Музыкастинг. Финал.
1: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
0: Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама.
3: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
4: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
5: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты. От 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
8: Застройщик ООО «Сазайбутика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
9: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
10: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
11: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
10: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
12: Суши-сел! Вкусно и сытно!

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое на новом. Лирик. Без тебя.

0: Новое на новом.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» Сыробогатов 45%, 180%.

0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arben.ru.
1: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
3: Новое радио.

город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: От создателей сказок про конька, Щуку и Горыныча.
2: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
1: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
3: Опа.
1: 6+.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
7: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество

0: 95.05.
1: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
5: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
6: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
7: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
6: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
8: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
9: «Красшина» – большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» – дешевле. «Красшина» – Свердловская 2Е.
10: Это новое.

0: Реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на nato.com.rf и ЖК «Академик.рф».
2: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
3: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
8: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое радио.

Новое. Долго искал других у себя ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». Угарин 102-240-247-95-05.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

встречу в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет.

0: Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Вадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
4: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
3: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все! Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорные 3/5.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин Woman.ru
5: 18+.
6: Я скажу
7: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
9: Сладкий вкус малины.
8: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
14: 18+.

0: данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
7: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
8: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
7: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
10: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Красноярске 2. Новое радио.
3: Доброе утро! Практически две недели меня здесь не было. Праздновал день рождения, отдыхал, наслаждался, но теперь здесь. Готов слушать суперхиты, суперновинки, общаться с тобой. В общем, много интересного нас ждет. Меня зовут Дмитрий Лапиков, ты слушаешь новое радио. Тебе отличной субботы.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

Я понял, почему захотелось пойти работать в стартап. Стартап же история такая, вроде сегодня есть, а может быть завтра закроется и с работы тебя выгонят, но один стартап привлек мое внимание больше остальных. Значит, 25-летний руководитель стартапа придумал необычный способ наладить отношения с подчиненными. Раз в месяц он собирает команду на встречи, где сотрудники могут без ограничений высказывать ему претензии и даже оскорблять. И предприниматель утверждает, что после таких мероприятий коллеги стали открыто говорить о недовольстве вместо обсуждений за спиной. Пооскорблять руководители. Ладно, я передумал идти в стартап. Но что думаешь ты? Напиши в наши социальные сети. Да и вообще рассказывай, как проходят твои выходные. Впереди у нас еще много суперхитов и суперновинок. Поэтому классного тебе дня. И давай, пиши.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан – это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А что, в меня нельзя влюбиться?
5: Что, если ты узнаешь, кто я?
6: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
7: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
8: Что, понравилось быть человеком?
5: Человеком быть больно.
7: 6+.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: А говорили, что никто никогда не вернет 2007 год. Пожалуйста. Дженнифер Лопес прямо сейчас в эфире нового. Я недавно говорил о том, что хочу поменять работу и пойти в стартап, потому что там можно оскорблять руководителя. Передумал. Курьером, оказывается, платят на 38,7% больше, чем в прошлые месяцы. В среднем 190 тысяч рублей зарплата. В Москве автокурьерам предлагают до 350 тысяч рублей, пешим до 200. Повышение оплаты связывают с дефицитом кадров и приближением пикового сезона доставки. Что думаете на этот счет? Пишите. Пишите, давайте обсудим, например, деньги чужие. Ну и, конечно же, делайте громче. Суперхиты, суперновинки. Ну и сейчас прямо будет важная информация по поводу музыкастинга.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют.
2: В понедельник в 18.00.
1: Финал конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг.
2: Будущую звезду определят слушатели нового и профессиональные жюри.
1: Мари Краймбрери, Филатов и Карас, Клава Кока, Нилетто, Игорь Николаев, Кирилл Калинин, продюсер Денис Сатаров. Музыкастинг. Финал. Кто получит запись и релиз сингла, его продвижение и создание муд-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое, покажет Музыкастинг.
2: В понедельник в 18.00 в прямом эфире нового.
1: Смотри, слушай, голосуй.
2: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
1: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
7: Интернет для женщин. Woman.ru
8: 18+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
7: 18+.
8: Новое радио.

0: мне предъявили. Сказали Лапиков, а зачем ты людей водишь в заблуждение и говоришь, что курьеры получают в Москве 350 тысяч рублей? А оказывается, во-первых, я говорил «до», во-вторых, автокурьеры, в-третьих, Вадим Данилин уже озвучивал эту новость. И вот Вадим у нас как гарант качества и честности, понимаете? Так что все, никого я не обманывал. 350 тысяч, до 300, точнее, 50 тысяч. Все, зафиксировали, едем дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Ты купил жене машину?
4: Купил?
3: Купил?
4: Купил.
3: Так заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
3: Заедь, проверь.
4: Ну заедь уже, проверь машину.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
6: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «Эссе Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
8: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
9: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
8: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
11: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» Сыробогатов 45%. 180 грамм. 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
12: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-7-95-05».
13: Это новое. Это мы.
14: Всем привет, это Джакаль.
15: С вами Полина Гагарина.
16: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
17: Это Эльвира Тен.
18: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
19: Всем привет, это группа «А-студио».
20: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
21: Это Ханна.
22: С вами Джиган.
23: Всем привет от группы «Пицца».
24: Слушай новое радио.
25: Привет всем, это Сергей Лазарев.
26: С вами Мария Краймбрэй.
27: С вами Тима Белорусских.
28: С вами Лена Темникова.
29: Мы группа «Би-2».
30: Новое.
31: С тобой Даня Нилетто.
32: Это «Звонки».
33: Всем привет, это Мэри Гуд.
34: Мегалибри и Мави.
35: Меня зовут Ёлка.
36: С вами Джонни.
37: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
38: Новое радио. Присоединяйся погромче.
39: newradio.ru.
40: Новое радио. Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 3. Новое радио.
2: Продолжаем просыпаться, либо делать твой день.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Еще один талантливый диджей из Нидерландов – это Сэм Фелт и его The Confession прямо сейчас. Дальше у нас небольшая пауза, и после послушаем Фейгина с его новинкой «Искрами», Шакиру, Зиверт и Гаязов с Бразерс. Не забывай о том, что меньше чем через час, ну, через 40 минут, будет еще и выходное шоу Макса Стахов. Я думаю, где-то уже в пути, поэтому готовься. Я тоже пока подготовлюсь.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «Сайботика Вавилова». Проектная декларация на наш.рф и ЖК-академик.рф.
8: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
9: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемо. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
10: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
11: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
12: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
13: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
12: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
14: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Глеб Фегин и его суперновинка «Искрами» прямо сейчас в эфире «Нова». Кстати, на этой неделе рабочий он был в гостях у 1+1, поэтому если ты пропустил этот классный эфир, можно его пересмотреть или переслушать. Все это сделать с помощью радиохаба, приложения, которое является нашим официальным, и скачать его можно в любом магазине. Android у тебя или iOS, неважно. В общем, ты сам понимаешь, если что-то пропустил, там обязательно найдешь. Ну а чтобы не пропускать, слушай внимательней и громче делай. Все, небольшая пауза, после нее Айова, мод Анна Асти и многие-многие другие. Дмитрий Лапиков по-прежнему у микрофона. Тебе классной субботы.
1: От создателя нового

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
0: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.

0: Суперхит от Айовы «Улыбайся», но это классика уже. В общем, новость для тех, кто хотел себе новенький айфончик, особенно в цвете бургунди, правильно же, да, вроде бы. 18 Pro Max можно сделать из своего 17-го или даже 16-го айфона. Спрос на услугу резко вырос по переделыванию айфонов. Их просто переклеивают в другую пленку нужного цвета, надевают на камеру специальную накладочку, и все, готово. За желание понтоваться новым айфоном берут 5000 рублей. Почему все такие бизнесы проходят мимо меня, я не понимаю. Но это же вообще просто легкие деньги. Пленку наклеить на старый, уже никому не нужный оранжевый айфон, а? Надо подумать об этом. Все, ладно, скоро услышимся вновь.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм. Или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм. 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 120 240-247-95-05.
9: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и Arban.ru.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: «Новое радио».

0: Ну что, здравствуйте. Как ваши дела?
1: Здравствуйте, здравствуйте. Кнопка что-то просто не горит, поэтому я потерялся. Это выходного шоу «Классическое дуо» у нас здесь на месте. Макс Астахов и Дмитрий Лапиков. И вот он постоянно пропадает, но снова возвращается. Кстати, у нас был классный повод. На прошлой неделе у Димы был день рождения.
0: Да, я абсолютно легально не работал.
1: Да, я понимаю.
0: Отдыхал, наслаждался, заболел снова. Что-то надо идти, видимо, к врачу.

0: шучу. Хорошо просто отдыхал.
1: А что делал? Рассказывай.
0: Я катался на велике, я гулял, я вот, знаешь, что-то... Поехал вместо силы к Балтийскому морю, ездил в лес, ездил на море, ездил просто погулять, вкусно ел и много гулял. Вау. Потому что было плюс 20 каждый день. Я прекрасную золотую осень застал, и поэтому не мог упустить такую возможность. Всю неделю, причем, знаешь, не один теплый день, а потом все, снег, ураганы, дожди и прочее. Нет, всю неделю было хорошо.
1: Блин, вот красота, красота.
0: Поэтому я... Так, конечно, вас слушал, но одним ухом.
1: Ну, понятно. Но я рад за тебя. У меня для тебя даже есть подарок.
0: А, ой.
1: Ой. Дима расплылся в улыбке. Он звучит примерно так. С днем рождения! Успеха, радости, везения!
0: Ну, мог бы, конечно, постараться чуть больше.
1: Любых желаний, исполнения из самых преданных друзей. Знаешь, подарок заключается в том, что я только что закончил эту песню. Я в целом закончил петь и сделал тебе такой подарок.
0: Ну, мог бы, я говорю, подготовиться лучше, сказал бы, я бы скачал минус хотя бы. Mm-hmm. Мы бы включили, и ты бы уже тогда пропел. Mm-hmm.
1: Ладно, поздравляю. Поздравляем с наступившим днем рождения Дмитрия Лапикова, ведущего шоу «Выходного». А у нас еще один повод для праздника. Нашим партнерам социальной сети ВКонтакте сегодня исполнилось 20 лет. Поздравляем с днем рождения. Желаем больше ярких идей, классных людей. Как там по классике? Счастья, радости, крутого окружения. Чтобы каждый Новый год приносил что-то неожиданное, интересное, вдохновляющее. Вы крутые, мы крутые. Классно, что вот такие вы существуете. Пусть эта история длится больше, больше, больше и вообще заворачивается в какую-то еще более интересную форму. Да, и вот ВКонтакте исполняется, уже больше сегодня исполнилось, да, 20 лет. И у нас тема сегодняшнего эфира прям специальная под эту историю. Ребят, вопрос такой. Какие новые классные функции могут появиться в социальной сети в 2046 году? Нужно проявить максимальную фантазию и написать все свои варианты в наших социальных сетях.
0: Куда а идти? Я могу...
1: Вы знаете, но это еще не все, потому что за самый классный комментарий тебя ждет подарочный бокс от ВКонтакте. А теперь ты можешь.
0: Я предлагаю сделать немного не так. Раз все-таки 20 лет сегодня исполнилось. Начать с небольшой ретроспективы.
1: Конечно.
0: Потому что я зашел, посмотрел, сколько лет ты видел, сколько лет ты зареган в ВК.
1: Надо посмотреть.
0: Надо посмотреть. Вот там просто выскакивает баннер. Я глянул, 15 лет и один день у меня.
1: Вау.
0: Ну я, конечно, я очень долго, видишь, сколько получается, 5 лет я пропустил, потому что у меня не было интернета и все. Но зареган я 15 лет. И один день, мне вот это больше понравилось.
1: 15 лет и один день ты зареган в ВК, а моему брату просто 15 лет. Без одного дня.
0: Сегодня тоже день рождения?
1: Нет, был месяц назад. Я просто подумал, что это будет скоро сказать.
0: Ну, в общем, предлагаю вспомнить ВК старый. ВК новый и ВК будущего.
1: Новейший, да, абсолютная правда. Залетайте в социальные сети, мы начинаем. Выходное. Знаешь...

0: Макс Астахов, Дмитрий Пилапиков, выходного шоу. Ты видел, как снова стал хайповать Юра Борисов?
1: Ну, видел,
0: это
1: видел.
0: Просто какая-то вторая волна популярности его смывает прямо сейчас, и то ли еще будет, когда фильм выйдет. Он же только снят, я правильно понимаю, искусственный?
1: Искусственный что?
0: Искусственный фильм называется искусственный, да, про искусственный интеллект.
1: Ну, да, я видел, что он снят, и вот эти новости о том, что Юру Борисова снова номинуют на Оскар, да, номинируют на Оскар, ну, странно, потому что все заявки вроде бы подаются в конце года, и об этом просто рано еще говорить. Ну да ладно.
0: Я просто увидел, что Эндрю Гарфилд, это второй персонаж, который играет с Юрой Борисовым, ну, для нас это второй персонаж, на первом месте все равно Юра, он полностью отказался от использования нейросети после того, как сыграл вот главу OpenAI этой компании. В этом фильме.
1: Прикинь, в смысле, насколько... в жизни отказался от использования?
0: Да, насколько его вот вдохновила вся эта история. Ты часто пользуешься искусственным интеллектом? У тебя бывает такая история?
1: Нет, я редко пользуюсь искусственным интеллектом, но мне иногда очень нравится, когда в поиск заходишь, вбиваешь что-то, и тебе какую-то выборку информации искусственный интеллект делает прямо в браузере. Это удобно. А в остальном нет, мне не нужен искусственный интеллект как психолог или еще что-то. В принципе, я умею пользоваться. У меня просто в детстве как было? Как? Я подходил к родителям с вопросом. Мне говорили, вот, иди. И у меня там были слова Рёжигова и БЭС, две части, большой энциклопедический словарь. И там я искал ответы на все свои вопросы. Все. То есть у меня нет проблем с поиском.
0: А я заржал, потому что я думал, что родители как Google использовал. Типа подходил с вопросом, они мне давали, поэтому искусственный интеллект мне в целом не нужен. И я сейчас вот все.
1: Я пытался, мне сразу сказали, не-не-не, давай сам.
0: А у меня была еще история Кирилла Мефодия, помнишь? Энциклопедию?
1: Нет.
0: Ага, это значит, у тех, у кого не было интернета. Короче, у меня же, я из Магнанской области, там такой себе был интернет, и появился он достаточно поздно, ну, в мое время. Был диск, там большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. И мы все доклады делали, вот установили это приложение, гуглили внутри приложения.
1: Да, да, я понял. У меня что-то было подобное, может быть, даже это, но я уже, конечно, не вспомню. Я помню, что дубль ГИС был. Это на дисках.
0: Я никогда не пользовался.
1: Вот так.
0: Ни на дисках, ни приложением.
1: Не ту-гиз. Ну, вот, да, раньше, когда-то. Поэтому сейчас вот эти ваши все искусственные интеллекты, это... да.
0: Что, осуждаешь? Не признаешь?
1: Да, нет, можно и самим поискать.
0: Не, мне просто очень... Да я дело даже не к тому. Я вот часто в вертикальном контенте вижу такую историю, что чуваки с помощью искусственного интеллекта занимаются программированием. Там вайп-кодят, они что-то объясняют, пишут правильные промпты, а у них там презентации, сайты и все на свете. И мне очень нравится, что это становится настолько легче. Но мысль о том, что это становится легче... Она остается для меня только мыслью, потому что я такой, блин, а как это все делается? Как это все делается? Как будто бы невероятно сложно.
1: А мне смотреть нейросетевые мультики в соцсетях дороже, чем вот это ваше вайп-кодит. Короче, раз мы начали сегодня обсуждать ВК, сейчас, конечно, уже есть всякие топ-чарты и так далее. В 2010 году их не было, но это один из самых популярных треков тогда. Wow. Поэтому я решил вспомнить.
0: Хорош.
1: И такой небольшой камбэк.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Смиритесь. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
2: Застройщик ООО «СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
6: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Зимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226-49-49. Подробности у менеджеров.

0: радио. Это Звонкий.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новое.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru
11: Nur.com 16+.

0: Мы сегодня, на самом деле, очень гораздо на подарки. Во-первых, разыгрываем бокс от ВК за самый классный комментарий. Залетай к нам в социальные сети и пиши его. А еще у тебя есть уникальная возможность выбрать абсолютно любую песню и поставить ее вне очереди из нашей базы. Все, что тебе нужно, это просто позвонить к нам в эфир и сыграть суперпрофессиональными ведущими в суперпрофессиональную игру под названием «Профитроли». За 2 минуты мы будем просто с Димой пытаться отгадать, кем ты работаешь. Одно важное условие – кем-то работать все-таки нужно. Дима, номер, звони.
1: Номер достаточно прост, его нужно было давно записать, но если ты этого и до сих пор не сделал, 8-495-232-1632. Ты, если набираешь эти заветные цифры, прямо сейчас попадешь в эфир. Мне остается только поднять трубку. 8-495-232-1632. Если, правда, ты звонишь и сбрасываешь, так делать не надо и стесняться тоже не надо, потому что, ну а что тогда вообще, в принципе, было набирать? Итак.
0: Каждый раз, когда ты просто называешь номер телефона, у меня всплывают строчки из какой-нибудь песни, связанные с номером. Алло, алло, привет, привет, кто там на связи? Здравствуй.
2: Ого, я прям случайно дозвонилась, здравствуйте.
0: Чудеса обетованные. Привет, как тебя зовут, откуда ты? Как зовут, ты откуда? Перевожу. Давай на роботском.
2: Меня зовут Иверна, я из Санкт-Петербурга. Приехала сюда 2 года назад.
0: Ага, в Санкт-Петербург.
2: Из Владивостока.
0: О, моя ты королева. А еще раз, пожалуйста, скажи, как тебя зовут. Что происходит?
1: У нас очень, я думаю, что... Ну, со давай связью? Попробуем еще. Я давай. Не знаю, но что-то... Что происходит в Петербурге?
0: Мне кажется...
1: Балтийское море бушует, и она все, ветер...
0: Она из Владивостока, сама в Петербурге, а связь, видимо, дальневосточная осталась, поэтому вот такая история.
1: Она в Петербурге в роуминге, получается.
0: Да, едет по России, не доедет до конца, как говорится.
1: Ну, ладно уж, видишь, случайно дозвонилась, настолько была удивлена, что дальше продолжить разговор не стоит. Привет, как зовут тебя?
2: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Лена.
0: Лен, ты откуда?
2: Ростов-на-Дону.
0: Кайф. А у тебя есть работа какая-нибудь?
2: Конечно.
0: Все, да, 2 минуты пошло прямо сейчас. Мы задаем тебе различные вопросы. Ты отвечаешь нам да или нет. Окей?
2: Да.
0: Полный газ. Пятидневка у тебя? В офисе трудишься?
2: Да.
0: Ты что-то продаешь?
2: Нет.
0: Что-то покупаешь?
2: Нет.
0: Обслуживаешь офис как-то?
2: Ну, в каком-то смысле, да.
0: А ты офис-менеджер? Ты офис-менеджер?
2: Нет.
0: Ты начальница?
2: Нет.
0: Угу. Возможно, ты чей-то личный помощник, прям конкретный?
2: Нет.
0: Секретарем тебя можно назвать?
2: Нет.
0: А что еще люди делают в офисе? Они либо кому-то что-то продают, либо кому-то что-то помогают.
2: Что-то вот с деньгами, что-то вот.
1: Бухгалтер?
2: Ну, почти по-другому.
0: Финансист?
1: Главный бухгалтер.
2: Да, верно.
0: Ты главбух? Настолько...
1: Так, все-таки главбух или финансист?
2: Финансист.
0: А, спасибо тебе большое. Мы поздравляем себя. Мы справились.
1: У меня, как обычно, нет даже этого праздничного какого-то гонга. Ну.
0: А потому что ты в нас не веришь. Дима, ты в нас не веришь.
1: Да. Ну, признаюсь, не верю.
0: А это значит, что мы можем выбрать песню, так?
1: Ну, вообще, да.
0: Мы говорим тебе спасибо большое за звонок. Классного тебе дня, отличного настроения. А Дима сейчас уже на волне дофаминовой смотрит в базу, чтобы выбрать что-то эдакое.
1: Смотрю в базу, вижу фигу, вот знаешь.
0: А Федука твоего любимого. Всего. У нас есть все. Федук. Все, я купил Диму. Если вы не знали, я вам скажу, что больше... Всего на свете практически Дима любит Федука, ну, его творчество. Поэтому, когда нужно поставить что-то в эфир, у него есть такая способность и возможность, хлебом не корми, дай ему Федю поставить.
1: Ну, я думаю, да, можно это и сделать.
0: Ну, газ.

0: вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
3: Финансовые услуги оказывает ООО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105 774 68 40 095.
7: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновлен Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Техноплюс». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
14: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 990 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
15: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков, классическое. Дуо ВКонтакте сегодня исполняется 20 лет, и тема сегодняшнего эфира — какие новые классные функции могут появиться в этой социальной сети в 2046 году. Говорим вам писать комментарии в наших социальных сетях, тем более, что за самый мощный коммент вас ждет подарочный бокс от ВК. И тут, кстати, уже есть какие-то моменты. Танюша написала, что ей необходимо следующее. Анализатор совместимости на основе ИИ, который проанализирует совместимость по гороскопу, дате рождения, интересам, увлечениям, даже по переписке и в целом, как ты выражаешь мысли. Сгенерирует на основе фоток вашего будущего ребенка, и тогда можно будет решать знакомиться. Или вообще не стоит делать всю эту тему. Прикинь, Диман, ты пообщался с девчонкой, она уже представила твоего будущего совместного ребенка не только у себя в голове, но еще и запрос ВК отправила, и ей все выдала.
2: Дурка.
1: Ладно.
2: Все, что я могу сказать тебе на этот счет.
1: А ты иногда подрабатываешь, да, каким-то врачом, как я понимаю? У тебя-то диагнозы иногда разлетаются. Я у тебя такой, вот Танюша, дурка.
2: Нет, нет, это не к Танюше, это просто я к, знаешь...
1: А вот и все.
2: Тема искусственного интеллекта, она меня еще до сих пор не отпустила, понимаешь? Это же все связано. Люди могут себе напридумывать лишнего. Вот о чем я. Поэтому зачем это нужно? Но к 2046 году наверняка же кто-то написал про стену, что нужно вернуть стену.
1: Там не один комментарий, конечно.
2: Ну и все. Хотя стену убрали в 2010 году.
1: Да. Мы, кстати, с Димой уже почекали, сколько, например, мы уже зарегистрированы в ВКонтакте. У меня это 13 лет, если не ошибаюсь. Дима победил меня, у него все 15.
2: Но меня победил Александр Титов, который написал, что почти 16, там не хватает еще, правда, 2 месяца. Ну да ладно.
1: А я думал, он тебе победил 15 и 1 день.
2: Это у меня 15 и 1 день. Но, кстати, вот мне интересно, у кого больше, потому что старички, вот я тебе рассказывал, была такая штука, айдишки ВК, и у кого меньше число айди, и вот это количество цифр после букв, тот круче. И вот, ну, это люди, которые регались в каком там 2000... Какой сейчас год-то?
1: Да,
2: те, кто даже в 2008-м регались, у них были суперкрутые ID. Вот мне интересно, есть ли сейчас вообще люди, которые помнят это, и, может быть, они скажут, какие у них были. Вот интересно. Либо просто зайдите в ВК, да и там на главной странице в историях висит сейчас нам 20 лет, задуть свечи и покажут, сколько лет вы зареганы в ВК.
1: Мы уже задули свечи. Я правильно понимаю, что эти ID-шки еще были во времена, когда фраза «я тебя вычислю по ID» звучало угрожающе.
2: Именно да, именно так. Поэтому... Да нет, слушай, было круто. Было круто и было как-то даже прям... Ну, я не знаю. Мне хотелось зарегаться в ВК, я помню. Вот это вот желание, потому что все там есть, а меня там нет. И вот я только в 2011 году туда запрыгнул.
1: Так ты прикинь, вот ты вот это все рассказываешь, а я вообще, например, я не помню, это я еще в школе учился, класс 9, я не знал, что такое ВКонтакте. Я уехал в лагерь в Владивосток, в океан, и все, когда в последнюю ночь прощались, разъезжались по поездам, самолетам, все писали себе ID в блокноте, а я не понимал, что происходит и что мне с этим делать. Но... просветился, получается. Так, шагнул вперед.
2: Так это ты знаешь, как это... бабушки и показали, и она потом говорит, вот это реальное видео, а там, знаешь, ну ты понял, какие-нибудь вообще...
1: Бананы, клубника?
2: Ну, допустим, да, она говорит, это было в реальной жизни, но я про другое видео говорю, где...
1: Я понял.
2: И ты также в лагере, все обмениваются какими-то загадочными символами.
1: Да. Я написал свои, просто из головы, просто выдумал.
2: Серьезно?
1: Нет.
2: Вопрос. А известно ли, что мы сегодня разыгрываем? Или это секретный бокс?
1: Это секретный бокс.
2: Это, ну, нам наверняка какой-нибудь классный мерч будет.
1: Ну, от ВК, да.
2: Ну, в общем, пишите, какой будет социальная сеть в 2046 году, пишите, какие у вас были айдишки, когда зарегались, сколько лет вы в ВК. В общем, вспоминаем, ностальгируем и смотрим в будущее в том числе.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
9: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
8: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
10: Опа, 6+.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
12: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» дешевле. «Красшина». Калинина, 65.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 5.

Привет-привет, ты слушаешь новое радио, это выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, классическая дуэ. Между прочим, мы сегодня празднуем ВКонтакте, исполнилось 20 лет, мы гуляем сегодня по хронологии этой социальной сети и, конечно же, обсуждаем тему сегодняшнего эфира в наших комментариях, какие новые классные функции могут появиться ВКонтакте в 2046 году. Никаких 20, в 46 году. Мы обсуждали в 2006 вообще... ВКонтакте стартанул в Петербурге как закрытый сервис для студентов. В 2008 уже социальная сеть становится самым

0: посещаемым сайтам в России. Дальше. Вот, например, команда переезжает в дом Зингера 2010-м, и каждый, кто хоть раз был в Санкт-Петербурге, видел это красивое здание. Я, насколько знаю, там еще и различные экскурсии проходят. Я не знаю, для избранных или недоизбранных, но я когда вижу какой-то контент в социальных сетях среди моих каких-то корешей, кто работает в сфере шоу-бизнеса, когда они там, я такой, боже мой, я тоже туда хочу. Но, увы и ах, у меня ничего не выходило до сих пор. А вот в 2026 году, например, есть же популярный фестиваль ВК-фест, он впервые прошел в Нижнем Новгороде. И я в этом Нижнем Новгороде вместе с командой Нового Радио побывал. Было на самом деле классно. ВК-фест — это всегда, это у тебя сразу автоматически 30 тысяч шагов ты проходишь, даже если это не по работе, а ты как участник, либо как зритель. Это всегда огромная площадка, это всегда много артистов, это всегда много зон, и это всегда прикольно. Ты бывал на ВК-фесте хоть раз?
1: Нет, не был, не довелось мне.
2: Да. Не зовут просто, не зовут...
0: Как
2: не...
0: хедлайнера.
2: Да, и как хотя бы гостя просто. И пледы мне ВК не дарит, и все, что там, все, что угодно. Все как-то вот, обошел меня ВК стороной.
0: Мне кажется, она же по-любому кто-то из ВК сегодня дослушает. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, позовите нас, пожалуйста, на ВК-фест и плед подарить. Хотя бы один на двоих.
2: Да, до следующего года сколько... Нет, я готов, готов просто принять мерч.
0: А, принять... Плед в подарок.
2: Я покупал, я коллекционирую просто значки, есть у меня одна, да, вот эта вот бзик на этом. Я покупал ВК-шные значки какие-то, да? Парочка у меня точно есть.
0: У меня с котиком есть.
2: Ну вот у меня что-то... А, у меня есть этот, собачка такая накачанная.
0: Да, понял.
2: Да, так что ВК. Я еще и деньги платил. Так еще подождите, когда-то я... Ой, ладно, не будем вспоминать, сколько было денег потрачено. Худи, вот.
0: Тоже с котиком голубая у меня есть.
2: Да? Понятно. У него все есть, у меня ничего нет. ВК, что за дела? Просто ладно, все, без комментариев. Зато комментарии мне нравятся, которые пишут нам, потому что...
0: Про функции?
2: Нет, про пока этот... Сколько ты лет в ВК, и мои 15 — это детский сад, потому что сначала, знаешь, 17, 18, 19, так. И там ты видел, это соревнование тех, кто больше и дольше всех зареган в ВК.
0: Ага,
2: потому что 19 лет 2 месяца, вроде бы ого-го, круто, но ты видел это сообщение?
0: Нет.
2: Лилия написала: практически с самого начала училась на филфаке, мне нужны были учебники по языкознанию, и, значит, на сайте одном было написано: вот проект, можете поддержать. Тогда в ВК было очень мало человек, все друг друга добавляли в друзья, даже абсолютно незнакомые люди. И Лилия в ВК 19 лет, 7 месяцев и 25 дней.
0: Обалдеть.
2: То есть человек практически... А, ну вот 2 месяца прошло, с небольшим стартовал ВК, и она там зарегалась.
0: Но она, получается, явно из Петербурга.
2: Ну, видимо, да.
0: Ну, где-то рядышком, что она, знаешь, вот пронюхала.
2: Мне интересно просто, кто-то вообще больше, чем 19 лет, 7 месяцев и 25 дней зареган в ВК или нет?
0: Блин, присылайте комментарии, это интересно.
2: Было бы круто, да. Пишите, если что, в наши социальные сети, мы там ждем. И еще сегодня мы что?
0: Разыгрываем бокс от ВК за самый классный комментарий на заданную тему. И мне понравился один. Сделайте функцию к 46-му году, чтобы можно было ударить человека через экран. Иногда действительно хочется.
2: Ну, кстати, хорошая функция.
0: Чапалаха такого отцовского. Хоп.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Классическое дуо выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, да? И у нас, кстати, я новость нашел забавную. Сейчас расскажу. Короче, каждый четвертый россиянин никогда не слышит похвалы от начальства. Вот, например, практически 25% россиян, которые работают, рассказали, что руководство вообще практически их не хвалит. А у нас сегодня, между прочим, очень интересный день, потому что это необычные выходные, как вы могли бы подумать. У нас офис кипит. У нас тут Наташа Сильна, здесь Саша Аникин, здесь Саша Титовщик, Кирилл Калинин подъедет. У них, короче, рабочая встреча, самая настоящая, по музыкастингу. Они будут прорабатывать финал, а мы вам расскажем, что финал будет, между прочим, в понедельник. У нас финалисты, их 5 штук. Настя Гладилина из Токио, Сергей Мелькер, Ваня Аладин и Денис Кучер. Эфир будет 18.00. Вот нужно максимально будет подключаться и голосовать за ваших любимчиков, писать комментарии. Им явно будет приятно. Ну и, конечно же, поддержать. Такая вот история. Сегодня говорим мы про ВК. ВК исполнилось 20 лет. И, между прочим, я смотрю, что все еще прилетают различные сообщения и скриншоты о том, кто сколько зарегистрирован ВКонтакте. Побили там, кстати?
2: Это вообще, это просто... Меня очень сильно удивляет, потому что сначала здесь был рекорд, 19 лет. Господи, так много комментариев, что я не могу... найти нужные. Ну, там 19 лет, 4 месяца, 18 лет, это все уже, все. Мелочи. Потому что, 19 лет, 5 месяцев, 11 дней. 5 месяцев, 18 дней. То есть, понимаешь, люди начали соревноваться по дням.
1: Скоро с часами, если есть такая возможность.
2: 19 лет, 1 месяц. Нет, это не то, не то, не то, не то. 5 месяцев, 19 лет. 19 лет, 8 месяцев и 14 дней. Потом следующее сообщение. 19 лет, 8 месяцев и 16 дней. Ты думаешь, ого! Человек через полтора месяца зарегался в ВК. Ой, нет. Никакой через полтора. Через три. Почему у меня вообще 10 месяцев в году стало? Ну да ладно, неважно. И пока вот Артем побеждает всех. А, нет, не побеждает. Господи, я ошибся. Все, значит, 19 лет, 8 месяцев и 16 дней. Пока что это рекорд.
1: Круто. Я вот хотел бы помериться хотя бы этим, но я зарегистрировался намного-намного позже создания. Ну, геолокация, так сказать, да, геопозиция.
2: Только не было интернета просто, и все.
1: Ну, потому что я в Магадане родился, я-то что сделаю?
2: Ничего, голубиная почта, да.
1: Ну, а вот померьтесь со мной, кто в голубиной почте раньше всех зарегистрировался. Уверен, что ребята из Якутска выиграют меня и там. А она существует, интересно? Ну, существует до сих пор, конечно. В каких-то моментах определенных.
2: Наверняка. Я видел, что на Крайнем Севере самое главное средство связи с цивилизацией — это вездеходы, которые привозят продукты в поселок какой-нибудь за полярьем. И также почту в том числе. Вот поэтому тебе канал связи такой.
1: Так, еще вот по поводу комментариев, какие могут быть новые функции к 2046 году. Павел пишет, если пофантазировать про будущее роботов и чипов в человеке, мы сможем отправлять сообщения силой мысли. Фактически для коммуникации не потребуются отдельные смартфоны-устройства. Будем просто звонить и писать по воздуху через чип. Реально ли такое через 20 лет? Большой вопрос, но за комментарии спасибо, тем более, что мы сегодня разыгрываем большой бокс от ВК. Я, кстати, его нашел. Он у нас в офисе находится. Там, там реально огромный пакет, и там много чего есть.
2: То есть, если все-таки...
1: Дим, даже значки есть.
2: Даже значки? То есть, если я что-нибудь одно возьму, но вдруг просто ВК не пришлют мне ничего,
1: то там еще и начальство глядит на эти боксы, что получится беспалевно забрать, не получится.
2: Да? Оно там, где...
1: Оно там, где...
2: Ай, ну ладно тогда. Ну все, тогда...
1: Увы,
2: подарок достанется кому-то.
1: Нет, пиши комментарий. Вот тебе и лайфхак.
0: Новое на новом. Третье. Я тебе не верю.
3: Ночи темно, слишком-слишком много пустоты. Я стал лишним, некуда бежать. Ты успела все мне рассказать, что хотела. Ветер за окном по привычке. привычке гонит

0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Слушай,

0: выходного шоу классическое дуо Дмитрий Лапиков, Макс Астахов. Давайте пройдемся немножечко по новостям шоу-бизнеса. Вот помнишь, Наваи выпустил альбом,
1: где он все посвятил Мироновой.
0: Да, она высказалась об этом очень нелицеприятно, и интернет гадал, мечтал узнать, а видел ли Наваи этот пост, это сообщение, как она высказалась по этому поводу. Да. Раскрываю все тайны. Да, Мона сказала, что да, он все это видел. Ну, понятное дело, что это не может быть каким-то приятным приключением. Но оказывается, что Мона Наваи — это достаточно близкие друзья. И Даша рассказала, что если они никого себе не найдут, то они, знаешь, как это популярно раньше было, договорились о том, что станут мужем и женой. Так что следующий грустный альбом уже будет про Дашу Мону. У тебя какая-нибудь подруга хоть раз в жизни говорила, типа, Диман, ну не в шутку, может, где-то в каком-то возрасте, что вот если до 30 не женимся, то газ в ЗАГС, в МФЦ. Кстати, сейчас в последнее время модно среди блогеров расписываться в МФЦ. Без выездной регистрации, без ничего, с кольцами идете, снимаете такие.
1: А может, не модно, а просто дешевле?
0: А может, хайпово, на контрасте? Не, а почему дешевле? Ты же что там, этот, госпошлину платишь.
1: А все, на выездных больше там ничего не...
0: Дим, я не знаю, я еще не проходил этот путь.
1: Ну вот как пройдешь, расскажешь. Нет, у меня не было истории с вот это вот до 30. Либо я уже не помню, но как-то я помню, мы обсуждали эту тему.
0: А в список 30 до 30 ты попадал?
1: Нет, и не будем это обсуждать, ладно, чтобы никого не обидеть. Но раньше у меня были другие мысли по этому поводу.
0: Да?
1: Ну, повзрослел, знаешь, узнал и уже как-то... Нет, список 30 до 30, если бы мне сейчас было 5 лет, и родители бы заставляли меня быть юным видеоблогером, то, возможно, бы я попал. А так, к сожалению, шансов осталось.
0: Так, подожди, ты на кого-то намекаешь?
1: Нет.
0: Все совпадения случайные, а вся история выдумана.
1: Да.
0: Это просто творческий ход какой-то. Вот.
1: Ну, я просто, нет, это я вот представляю свои будущие бизнесы, и вот одна из идей. Не знаю, рабочий вариант, не рабочий.
0: Подожди, так, правильно понимаю, бизнесы — рожать детей и делать из них видео, и сделать из них видеоблогеров?
1: Конечно, конечно. А что, какие-то у них травмы, что ли, будут? Нет, не думаю. Ой. А деньги будут у нас, у меня.
0: Потому что за деньги, да.
1: Вот.
0: Блин, вы знаешь, давай станем бизнес-партнерами. У тебя все так складно звучит. Я бы тебя позвал на встречу с инвесторами. Ты им просто рассказываешь вот так очень уверенно. А я просто там за деньги, да? Они такие, а вы можете? За деньги, да.
1: В целом план рабочий. Так, мы сегодня обсуждаем, помимо всего-всего-всего, мы обсуждаем юбилей ВК, 20 лет.
0: Абсолютно правда.
1: Синие социальные сети, и вы соревнуетесь там в комментариях, кто раньше зарегался, кидайте скриншот, продолжайте это делать, ну и пишите, а какой будет социальная сеть в 2046 году, то есть еще через 20 лет. Самый креативный, классный, интересный ответ на это или предложение, может быть, будет вознаграждено классным большим пакетом подарков от ВК. Неважно, где ты живешь, чем ты занимаешься, просто прояви фантазию.
0: Да, тут, кстати, уже есть ответы, сообщения про новую функцию. В 2046 году через ВК можно будет следить за своим здоровьем. Зашел в соцсети, тебе измерили давление, пульс, температуру, отсканировали общее состояние, что-то типа МРТ. По результатам чекапа будут давать рекомендации. Сегодня вам лучше остаться дома и заняться своим здоровьем. Вот так
1: и
0: вот.
1: Скроллить ленту 6 часов без перерыва.
0: Хочу скроллить ленту 6 часов.
1: И нормально. Но мне кажется, это раньше, чем в 2046 году. Я уже даже, я просто понимаешь, а в 2046 году сколько тебе лет будет?
0: А у меня богатый смех сейчас, меня это интересует.
1: Посмейся еще раз. Надо еще поработать немного, а так в целом нормально.
0: Спасибо.
1: Так в итоге, сколько тебе будет в...
0: 46-м?
1: Да.
0: 50.
1: Ровно полтос?
0: Да.
1: А мне будет, получается, на год меньше. Капец. Ну вот и посмотрим. А пока пишите, пишите. Либо подарки я все заберу.
0: Mm-hmm.
1: Я думаю, это угроза нормальная.
0: Ага, ты меня напугал.

0: Дмитрий Лапиков и Макс Астахов. Это выходное шоу «Классическое дуо». У нас же выходные, давай что-нибудь пообсуждаем из разряда вот из последнего, что ты посмотрел и что посоветуешь. Был какой-нибудь сериал, какой-нибудь фильмец, какой-нибудь сохраненный рилс, какая-нибудь заметочка, какой-нибудь совет от кореша. От кореша или от корешесы.
1: Так, во-первых, я посмотрел «Лестницу Иакова». Мы с тобой обсуждали это 2 недели назад.
0: Якова за всякого?
1: Да, «Лестницу Якова» я посмотрел.
0: Это
1: фильм.
0: Триллер, да?
1: Это, ну, типа того, да. Прикольный, но... Ну, ладно, окей.
0: Расчехляй, Миха, что там
1: он,
0: еще?
1: Он лучше, чем мне. Он понравился больше, чем с «Широко закрытыми глазами». Угу. С «Широко закрытыми глазами» мне сказали, ты просто не понял этот фильм. Я все понял, мне не понравилось. Это последний фильм Стэнли Кубрика. Забей просто. Но...
0: Кубрика-рубрика, вот этого?
1: Да, рубрика-кубрика. Угу. Вот. И, значит, фильм, который я посмотрел, когда летел уже в Москву, называется «Власть страха». Вот «Власть страха».
0: Почему я всегда вижу странные названия такие?
1: Это прям оказался суперфильм с Дензелом Вашингтоном.
0: Ой, это мы уважаем.
1: И с Анджелиной Джоли.
0: Это
1: вообще, вот это прям хороший триллер. Я почему-то, ну, он прошел мимо меня... Абсолютно. Он 99-го года, и я впервые о нем услышал на прошлой неделе. Посмотрел, кайфанул. Я просто сериалы никакие порекомендовать не могу.
0: «Гангстерленд» я могу. Второй сезон вышел вместе с Томом...
1: Альбом Макана.
0: С Томом... Хорошо. С Томом Харди. Приятный сериал. Можете посмотреть. Мы с Роман Санычем его обсуждали. Мне очень понравился.
1: А может быть еще ты Теда Ласса порекомендуешь новый сезон?
0: Тед Ласса, новый сезон. Не смотрел, но говорят, что круто.
1: Там женский футбол теперь.
0: Да.
1: Да. Какой женский футбол? Что такое женский футбол?
0: Не-не-не-не-не-не. Мы как бы это, предвзято не относимся никому. Блин, не могу найти. Я себе, между прочим, в социальных сетях даже целую папку нашел, завел. И если мне попадается какой-нибудь видос, я теперь его сохраняю. Так что я могу много рассказать то, что люди советуют друг другу, но то, что я все еще не посмотрел. Знаешь, вот, а иногда бывает, вот ты смотришь какую-нибудь классную вырезку, включаешь полностью фильм, и это полная шляпа. Она еще и падает.
1: Да-да-да, и самый классный отрывок в фильме, он взят в эти... в рилсы.
0: А еще просто там какой-то чувак-гений. Он берет... и рассказывает какой-нибудь сторителлинг, вставляя кадры из этого фильма. И кажется, что это куски прям из фильма. А потом ты смотришь фильм и такой, я вообще в социальных сетях что-то другое смотрел, какая-то ерундистика полнейшая.
1: А, когда от первого лица? Или нет? Я просто видел видосы, где я встал, поехал, та-та-та, и пересказывается фильм, типа, от лица героя.
0: Да-да-да, но...
1: Но это прикольно, кстати.
0: Это прикольно.
1: Если сделано хорошо, если прописан сценарий, а не яишкой сделано.
0: Но при этом ничего общего с фильмом это не имеет. Я вчера начинал смотреть какой-то фильм, первые 10 минут, мне очень понравилось. И я не могу не вспомнить, ни кто играет, ни что, как называется этот фильм.
1: Нигде играет, никого играет.
0: Там имя и фамилия. И начинается все с того, что чувак 9 раз брал звание лучшего там продавца в магазине сетевых маркетов, и там сложные времена настали, и ему говорят, что мы тебя увольняем.
1: Это были реальные пацаны, Колян, когда он работал в салоне мобильников.
0: Хорошо, а если 2046 год, как изменится ВК, какие будут новые функции, мы сможем надевать и аватаров, я буду Калином из реальных пацанов, а ты Эдиком.
1: Не, Эдиком будет Кирилл Калинин. Он уже им был, если что.
0: Был, есть и будет.
1: Все сказал.
0: Да, можно было завершить.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон». По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
6: Реклама.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм. 89 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
12: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Партизана Железняка 36Б. На баге.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое радио.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/sberbank. 18+.
0: Красноярске 6. Новое радио.

0: Новое радио, выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. И, между прочим, мы сегодня вместе с Димой, с тобой, со всеми нами отмечаем 20-летие социальности ВКонтакте. Тем сегодняшнего эфира. Какие новые классные функции могут появиться в социальной сети в 2046 году, то есть через 20 лет мы фантазируем, мы мечтаем, мы придумываем и пишем это все в комментариях. А знаешь почему? Да потому что розыгрыш у нас. За самый мощный комментарий мы с Димой выберем одного человека, который получит подарочный бокс от ВКонтакте. Дима уже идет обходными путями и сам пишет комментарии, поэтому... Ладно.
1: Я просто хочу там много подарков, много классных подарков, мерч, вот это вот все, все, что вы любите, все, что вы хотите. И можно получить просто вот, прокомментировав. Но придумайте что-нибудь интересное. Интересное, классное. Есть последняя возможность, потому что мы, я думаю, с Максом будем через минут 30 подводить итоги уже, выбирать, читать, а под конец часа объявим победителя. Поэтому, если хотите, а вы хотите, я знаю,
0: то пишите,
1: поднажмите, просто заходите в соцсети и в комментариях оставляйте.
0: Из последнего мне понравилась история с телепортом, что все настолько двинется вперед, что можно будет просто путешествовать друг к другу в гости через экран. Как будто что-то в этом есть. А если вернуться обратно к музыкальной стороне нашего шоу-бизнеса, да и не только нашего, зарубежного, каждый раз, когда к нам в гости приходит большое количество артистов, то мы с ним болтаем про песни и спрашиваем, а сколько вообще треков у тебя там в столе лежит? И большинство отвечают, что очень много. Вот на прошлой неделе приходили Нэнси Сидоров, и они рассказали, что стараются очень быстро выпускать сразу песни, чтобы они у них не залежали.

0: придерживались, потому что песни теряют актуальность в том числе. А вот Риана сказала, что у нее лежит 170 неизданных песен. Прикинь, 170. Кто-то за всю карьеру не пишет 170, а она там...
1: Было бы неплохо их выпустить. Я думаю, Эви была бы очень рада.
0: Джимми, ача?
1: А при...
0: Танцуй прям ща. Ну, Риана, это же зарубежная сабель.

0: Выходного шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков. И знаешь, я вот вчера наконец-таки почувствовал, что осень началась. Вот со всеми этими неожиданными ливнями, со всякой историей. Еще самокат у нас снова скоро отберут. Я не смогу нормально передвигаться по городу. Ну, просто люблю я всем сердцем и душой эту историю. История. Рассказываю. Выхожу я, значит, вчера из дома вечером. Хотел прогуляться в районе Китай-города. Значит, прыгаю я на самокат, еду по всем всевозможным велодорожкам, а они все в воде. Короче, я приехал как чухан, с ног до головы, облитый водой. Счастливый был, пока ехал, но когда перестал двигаться и просто бросил аренду самоката, почувствовал, какой я грязный, какой я мокрый, какой противный. И все в таком формате. Но ощущение было, как в кинотеатре 5D на миллион. Мы продолжаем. У нас ВКонтакте исполнилось сегодня 20 лет. Тема эфира. Какие новые классные функции могут появиться в социальной сети в 2046-м? И тут как будто бы Юрий что-то интересное пишет. Вот, например, лента новостей. Это не лента, а поток ощущений. Вы не читаете пост друга о поездке в Марокко. Вы чувствуете запах специй и тепло песка, если друг разрешил полный доступ к сенсорной памяти. Стена превратилась в облако мыслей. В стену все еще не вернули. Там многие уже написали, верни стену. Поэтому, Юрий, первая часть сообщения. Да, супер, класс, мне нравится. Вторая, ну,
1: да нет, может, просто Юрий зареган 19 лет, и вот это вот 9 месяцев, и у него просто все, навсегда стеной осталось.
0: Или он, например, думает, что ее к 46-му году вернуть. Почему, собственно, и нет?
1: Ну, возможно. Ну, короче, есть еще шанс. Мы пока не подводим итоги, а просто читаем и выбираем лучших. Оставить комментарии по поводу того, каким будет ВКонтакте в 2046 году. Самый интересный, креативный, веселый, смешной, любой вот какой-то вот, который цепляет, победитель получит бокс от ВК, большой, с классным мерчем, может быть, еще какими-то плюшками, мы не знаем, мы не видели. Это подарок, это сюрприз.
0: Я тут только что задумался о таком, что у каждой профессии есть же свои какие-то профессиональные болячки. Болячки радиоведущего, из-за того, что постоянно находишься в музыке, очень часто прилипает какой-нибудь трек. И ты его ходишь, напеваешь. Вот что у тебя последнее время играет? Вот так вот.
1: У меня Санта Лючи играет. Вот, в голове до сих пор еще, хотя уже 2 минуты как не играет.
0: Вот. А у меня у кошечки боли, у собачки боли.
2: Это новое выходное радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Зимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Алюмстрой. Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК Алюмстрой, 9 мая 63А.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «Сазайгутика Вавилова». Проектная декларация на наш.рф и ЖК-академик.рф.
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Это выходное шоу, это я уже говорил. Кстати, если ты не знаешь, что это же выходное шоу, да, новое радио. Выходное шоу, ладно. У нас сегодня очень много коллег на работе. А еще, мне кажется, я сегодня встречу Романа Саныча, но совершенно в другом месте. А все потому, что сезон медиабаскета стартует сегодня. Я это вообще все к чему рассказываю. Что у меня снова начнутся мои испытания, различные напряжения. Я всем сердцем и душой люблю баскет. Много новых классных команд. Слежу за ним уже миллион всего, но это всегда просто сложная история. Так, просто поделился своими умозаключениями и чувствами. Мы все так же сегодня болтаем про ВКонтакте. Исполняется сегодня 20 лет, а мы обсуждаем, какие новые классные функции могут появиться в социальной сети в 2046 году. И также отмечаем ваши комментарии, ведь сегодня одному комментатору мы подарим большой бокс от ВК. Я свою ставку сделал, мне понравился один комментарий. Я сказал, чтобы и Дима рассказал свое мнение, он пока что там усиленно что-то ищет.
2: Ну, сложно выбрать просто из множества комментариев, но есть еще шансы. Напишите. Пока вот я как раз, да, Макс, свой выбор сделал. Мне нужно сделать его теперь. Тут, конечно, много интересного, но надо время. Mm-hmm. Надо время, поэтому итоги будем подводить, когда будем слушать музыку. Впереди суперхиты, суперновинки. Все это как обычно. ВК 20 лет, так-то уже, это какой получается? Третий курсник в универе, правильно? 18, первый курс. 19, второй курс. Ну да, третий курс получается.
1: Но ВК 20 лет — это еще несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, между прочим. А полный, 21 год, там, когда все права разблокируются.
2: А мы что, с тобой в Америке живем, что ли? Это же в Америке с 21 года. А у нас что с 21 года?
1: Не знаю.
2: У нас 18 лет, все.
1: Нет, нет, с 21, кстати. Ну, по крайней мере, у меня в поселке было так. Они что-то сами, видимо, придумали. Прикинь, я живу столько лет с таким ощущением.
2: Ну, так вы там все-таки реально на Дальнем Востоке, поближе к Америке.
1: Недалеко от Аляски.
2: Нет, подожди. А что у нас? Я только как-то сталкивался с тем, что в каршеринге с 21 года, но это правила сервиса, кто как хочет ставить.
1: Ну, все.
2: Тот с 18 лет, окей, что-то у нас. Окей. Что у нас с 21? Напишите, пожалуйста, помогите. Нам нужна ваша помощь. Ну и да, и про комменты не забывайте. Я сейчас буду читать все.
1: Ты уже читаешь? Нет, ты будешь читать в эфире.
2: Нет. Я поставлю треки, и пока как раз они играют, да, норм. Ты все, ты выбор сделал.
1: Я уже определился.
2: Вот. Ой, пишите. Все, сейчас почитаю.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. В понедельник в 18.00. Музыкастинг. Финал конкурса. Участвуют. Все еще я люблю тебя. Настя Гладилина.

0: Смотри, слушай, голосуй на новом.
1: В понедельник в 18.00. Музыкастинг. Финал.
0: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
1: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
6: Реклама ООО «Geely Motors», не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
13: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
14: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
16: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: А я смотрю сейчас за окно, и мне по такой погоде хочется вообще спрятаться куда-нибудь возле камина или костра, укутаться пледом, пить горячий шоколад или кофе какой-нибудь вкусный. Да что ты, что он мне пародирует, ему не нравится.
1: Максу 15 лет. Почему? Он страдает.
0: Я статус сейчас в ВКонтакте поставлю.
1: Там просто осень и все, даже не самое это...
0: У меня всего было меньше, у меня даже осень была в Магадане, Дима, дай мне наслаждаться.
1: У тебя осень начиналась в июле, да, примерно, или когда там, в августе?
0: И была один день, потом зима.
1: Холода.
0: Одинокие дома. Ладно, мы сегодня отмечаем день рождения ВКонтакте, тем сегодняшнего эфира была такая, как... Новые классные функции мы выбирали, фантазировали, которые могут появиться в социальной сети в 2046 году. Вы писали различные комментарии, и мы готовы награждать.
1: Объявлять победителя.
0: Да я еще не раскрываю все карты, я просто подвожу. А ты меня подводишь. Мы пересчитали все комментарии, долго спорили за кадром, и у нас появился он. Человек, который получит подарочный бокс от ВКонтакте.
1: Да, Вик. Во-первых, спасибо и респект всем, кто писал, потому что вас действительно было много. Идеи классные, прикольные, смешные. Макс вот отметил одну прям...
0: Да, где надо было...
1: Появится функция...
0: Бить людей через экран.
1: Да. Ответ хейтеру такой.
0: Да, типа, на чапалах.
1: Вот да, ему очень понравилось, мне понравились. Просто какие-то идеи креативные, классные. То есть было много всего, и особенно, кстати, респект тем, кто заморочился, посмотрел, сколько лет зарегано в ВК, 19 лет, что-то там 6 месяцев, 4 месяца какие-то. Ну, короче, люди, которые вот прямо у истоков стояли, тоже респект, что вы, старички, объявили. Ну и да, я даже по этому поводу достал аплодисменты. Если я не забыл во время отпуска, как все включать, то у нас еще и аплодисменты будут, потому что победителя сложно, но мы выбрали. Мы выбрали, и никто нам ничего сказать не сможет. Все возмущения, конечно, принимаются, но...
0: И им становится.
1: Им становится у нас... так, сейчас я
0: человек,
1: должен...
0: который...
1: Человек, который написал. А что написал-то, кстати?
0: Лента новостей. Это не лента, а поток ощущений. Вы не читаете пост друга о поездках в Марокко. Вы чувствуете запах специй и тепло песка, если друг разрешил доступ к сенсорной памяти.
1: Ну, вроде не Ишка, да? Вроде бы сам Ишка написал, поэтому... итак, аплодисменты, да? Аплодисменты.
0: Юрий Евгеньев
1: становится победителем, и Юрию Евгеньеву мы отдаем, да, вот так немножко спонтанно, отдаем мы
0: подарочный бокс от ВКонтакте.
1: Юр, мы тебя поздравляем, мы с тобой как-нибудь свяжемся обязательно. Смотри, куча подарков там, если что, то ты можешь поделиться чем-нибудь. Ладно, все это шутки.
0: Дима и так возьмет, ты не узнаешь. Ты не узнаешь, сколько всего там было.
1: Юрий, поздравляем тебя еще раз. ВК 20 лет для тебя становится датой памятной. Ты точно теперь становишься участником праздника. Ну и всех остальных тоже поздравляем. И на этом, я думаю, мы будем закругляться на сегодня.
0: Это было выходное шоу. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра. Тем более завтра у нас еще и классный гость. А Дима остается. Пока-пока.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое.

0: данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье 11 октября, небольшой дождь, днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
3: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
2: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Привет, мы группа «Угли».
1: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
0: Это песня о самой большой и чистой любви, и мы желаем каждому из вас ее обрести.
1: Ваши угли.
2: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво. Крепче меня держи.

0: В Красноярске 7. Новое радио.
1: Так точно, суперхиты, суперновинки, отличное настроение, ведь суббота, 7 букв, а сколько приятного в этом слове. Дмитрий Лапиков, по-прежнему микрофон, и ты слушаешь новое радио, классного тебе дня.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
3: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Слушай.

0: Новое на новом.
1: Привет вам, дорогие слушатели нового радио «Это НЮ». У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
2: Ай, какая красота, жаль, я снова все разрушу, тай.

0: Это Дэвид Гетта и просто путешествие в прошлое. Дальше послушаем мою Мишель Кремсодо «Лирика». Все это после небольшой паузы. Классной субботы и будь с нами.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: нами на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам. Я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Новое радио.

0: суперхит иногда от Майи Мишель. Прямо сейчас в эфире нового. Я смотрю, что все, лето прошло, можно к нему пока не готовиться, а наоборот, наедать себе килограммы. Россияне кинулись заедать стресс булками и тортами. В сентябре заказы булочек выросли на 36%, а тортов сразу на 61%. Это сообщает один из сервисов доставки еды. Кроме того, на 22% вырос спрос на чай. А что, все у нас? Холод, типа, и надо вечерком, да, чай и желательно еще 3 ложки сахара. Вот есть у меня такой человек в жизни, который так делает. Да.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама.
6: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, 3-комнатная с 2 спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене 2-комнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
8: Предложение не является публичной офертой.
9: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
11: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
12: «Три клена» на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
11: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
13: Моя игра. Новая. Моя игра.
14: Это вот это.

0: один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
2: Если вы фанат Майкла Джексона, то скоро на аукционе продадут куртку из клипа «Триллер». Имейте в виду, вдруг есть свободные несколько миллионов долларов. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классной тебе субботы.

0: Отличный трек, если собираешься в отпуск, когда все работать, когда осенняя депрессия, а ты в теплые края. Мичика, это DJ Годжи и Джейсон Деруло. Дальше еще больше треков для твоего отличного настроения, неважно, где ты находишься и сколько градусов за окном. Главное, что сегодня суббота, выходной, нормальные люди отдыхают. Я надеюсь, ты в их числе. Поэтому наслаждайся, делай громче, впереди суперхиты и суперновинки, как обычно.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама.
0: Реклама.
1: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЭ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Суши-сел. Вкусно и сытно. Суши-сел. Мега-аппетитно. Суши-сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
4: Заказывай в приложении Суши Сел.
5: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЭ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин woman.ru 18+.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL City на сайте HAVEL.ru. 12+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: «ОККО» представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года «ВОККО».
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
8: Новое радио. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗДСК Арбан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
1: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: Это новое радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: 9 вечера в Красноярске.

смысле, когда это закончится? Никогда, мы ведь навеки вечные. Аминь. Спустя 100 лет, 100 миль вдвоем стабильно. Вот это стиль.

0: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.рф».
2: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.
5: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт, 83.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
6: 18+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
12: Интернет для женщин woman.ru.
13: 18+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
20: 18+.
21: Новое радио.

0: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
2: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют.
1: В понедельник в 18.00.
0: Финал конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».
1: Будущую звезду определят слушатели нового и профессиональные жюри.
0: Мари Краймбрери, Филатов и Карас, Клава Кока, Нилетто, Игорь Николаев, Кирилл Калинин, продюсер Денис Сатаров. Музыкастинг. Финал. Кто получит записи релиз сингла, его продвижение и создание муд-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое, покажет Музыкастинг.
1: В понедельник в 18.00 в прямом эфире нового.
0: Смотри, слушай, голосуй.
1: Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
0: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Обновленный пикап Jack Tefu 7 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack Tefu 7 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин woman.ru
5: 18+.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги. «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
12: 18+.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
17: Сладкий вкус малины на двоих.
16: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
5: 18+. Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 1+1.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.
2: Стас!

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Новое радио. Новое на новом. Женя Трофимов и комната культуры. Нравится.

0: Afri Party by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь в

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Новое радио.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

Радио и Zion Music представляют. В понедельник в 18.00. Музыкастинг. Финал конкурса. Участвуют. Все еще я люблю тебя. Настя Гладин.

Смотри, слушай, голосуй на новом. В понедельник в 18.00. Музыкастинг. Финал. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-Видео.

0: начинается новый сезон.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это группа «5 утра».
3: Слушайте наш новый трек «Улетай» на новом радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

звук, свет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: кто тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Новое радио. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани.
0: С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Ростовом. Третье. Я тебе не верю.
1: В комнате темно, слишком-слишком много пустоты.

0: трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Новое.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Надя. Я долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.